0: біз сей баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек мейме? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, уңған. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Вақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрлер юлы. Әр вақыт бірге болайық.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109 16 900 506 93. Город Казань. Телефон 230 30 30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: 22 май көнне Қозанда алмашыну шан болатылы. Түнлә 15-16, күндіз 26 градусқа қыдар жылы. Күньяктан толғын жел. Иң бұрынғы кафе 1725 елдан берле Испанияда эшли.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Баш калабыз Казанда иртәнге сәгать 7.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО Канавто 4.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 22 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Төнле 15:16, көндез 26 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер один. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.

0: Xıdaydan yaxşı ir sıradım. Allah'a şükür, yaxşı ir iləkdim. Əminə irim sıramağan. Şuna görə nərsə iləkkən, şul iləkkən indi.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортун кабам, күзләремне юмам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Хуян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
7: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Ғайлә бір табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылык бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе Вознесенский квартал на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс Вознесенский квартал. Целый мир внутри.

CMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в Канавто. Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит PAL Сбербанк. Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қазанымызда иртәнге сәғат 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғатнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: 22 май көнне Қазанда алмашыну шан болатлы. Түнле 15-16, күндіз 26 градусқа қадар жылы. Күньяктан толғын жел. Иң бұрынғы кафе 1725 жылдан берле Испанияда эшли.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Миңа ауыр болғанда, мен жырлым. Шул вақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникал тест-драйв. Бәйесі 2,190,000 сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресіна келегіз. Хәм тенетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек Экспока.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
8: АО «Евразмаркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая, халяль 200 грамм. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Лента. Сила не булда, сумарада кейфсез юрисен.
11: Тышлар бітті, давалый сувар. Имплантта хуйра керек.
10: Минім кинеш Альба-Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, хэм ошанышлы имплантлар койдыру. Улай бәйеге, хэм ғымырлык гарантии білен. Акциялерді қоралған Альба-Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі дэ, кейфлі дэ боларсын. Телефон 210-25-25.
12: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, тобы белән киңәшләшегез.
13: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
14: Яшләп алдыгыз.
15: Татарстанның отказанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстемә концерт.
16: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргәләшіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
15: 19 сентябрь. Қазан, Уникс. Билетлар сатуда.
1: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
17: Татар радиосы.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Туыз булды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 22 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Төнле 15-16, көндез 26 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Қонаққа барғанда этикет турында ұнытмағыз. Шәнішкіні сол, пышақны оң кісеге салығыз. Татар радиосында реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз Клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
11: Омикронға әлбәтті.
10: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
13: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Тапи біле кеңешләшу сұрала.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезгә ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: 22 май көнне Қозанда алмашыну шан болатлы. Түнле 15-16, күндіз 26 градусқа қадар жылы. Күньяктан толғын жел. Иң бұрынғы кафе 1725 жылдан берле Испанияда эшли.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузгаба». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Нет. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 11.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 22 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Төнле 15:16, көндез 26 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Зяуык, тәмле ризык, Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотый ризык, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Құрбан бәйрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратырыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ма?
7: Минди тағын.
6: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Өне китіріп та қоялар.
7: Міне іш масам оңайлы.
6: Тимір Печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
9: Кузлер диагностика. Узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Вуз онкопатология сын диагностик ларга. Комплекс латик шринуляр узарга шокра.
10: Искари юғанты соболуу мүмкін. Тобип білян кинешкеш узрала.
11: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
12: Яхшы кейін. Тотар радиусында.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25». Опа-па-па,
1: понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Тата радиосы. Башқала біз Қазанда сағат 12 толды.
3: Тата радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 16 900 506 93. Город Казань. Телефон 230 30 30.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тота радиосы. Сәгать бер біздің білен хатлайынға кер.
3: Тота, тота радиосы.
4: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 23 май көнне Қазанда язучан болотлы. Түнде 16 иде, күндіз 28 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан талғын жел. Дүниедегі ең көп елғалар Канадада орнашқан.
2: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: Стань

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Тотар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: 23 май көнне Қозанда язушан болотлы. Түнлә 16-17, күндіз 28 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан талғын жел. Дүниядағы иң көп елғалар Канадада орнашқан.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «КанАвто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Миңа нишә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмак икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
10: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекинг әшләші сұрала.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 23 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 16 иде, көндез 28 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: Стань

0: Әлін ішік ұзақ ғымырлар.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иғанашысы ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 4.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Неоферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: 23 май көнне Қозанда язушан болотлы. Түнлі 16-17, күндіз 28 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: покупки металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет. Сервис в деталях.
1: АО «Евразмаркет». ОГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Сувар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Татарстанның отказанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
4: Келгіз, мен сізіні күтіп қалам. Біргелашып көңілешарбыз. Сізнің Альберт.
3: 19 сентябрь. Қазан, Уникс. Билетлар сатуда.
5: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
6: Тотарлар энциклопедиясы. Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ, ОГРН, ИП 124-169-00-161-392.
6: Хотлайн тапшыруының иғанәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Толырақ мәгълүмәт Қазандағы телефон буенча 216-69-69.
8: Түзуші ООЗ «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы нашлықта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар ғамелді.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хатын-кыз интуициясына шак катам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуы гына булды, ни хәл бәгыр кисәгем ди. Менә мин шалтыратасын, кайдан беләсең ул?
1: Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Гаилә бер тобын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 23 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 16 иде, көндез 28 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Star Radiosa.
1: Yaxşı keyif bizdən başlana.
2: Star Radiosa. Yaxşı keyif dolqınında kişki saat 6 tuldu.
3: Star Radiosa.
4: Яңа жырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: 23 май көнне Қозанда язушан болатылы. Түнлі 16-17, күндіз 28 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан толғын жейін. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кишке хатлайын вакыты җитте, сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 23 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнле 16-17, көндіз 28 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан талғын жел. Дүниядағы иң көп елғалар Канадада орнашқан.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: қойнар, қойы, баллы қақуа иқыдан шунду қойната. Құрсаққа түгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Қойын табасы инді машина, сатуда яқи ба, ен ашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
3: Шанышлы мысалалар?
4: Шанышлы, өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
5: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкәт хәйрия фондында сарықларны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
7: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: DJ Ali.
1: Татар Найт Клаб. Әгер дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам игруши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: Әр вақыт бірге болайық. Әйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлла. Әр вақыт бірге болайық.
4: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.